души прямой и светлый в запустении почти. Но путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот беда. Эту

сразу жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души мрут.

Мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный. Во все века

привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою, коль вышел на бой, так

блуждани годы пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение, нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся.

свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лома.

падение. И дом моей души был быстро разворован. Я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал от стрела и от лапы.

И горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь в глубину

смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца весь день сетуя хождах, яко лядвия моя напомнишеся поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силы моя, и свет очию моею и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имы во устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи Боже мой. Яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим, на мя вели речи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды. Воздающий ми злая, возблагая, оболгаху мя, занегоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моему. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстати грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положились и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Уба образом ходит человек, обачив суе метеца. Сокровищствует и невесть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое не Господь ли, и состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне си. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоей я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои, ослаби ми да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господа, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, и мужа есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившись паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил миси. Всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех все прийду. В главизник нижней писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех. И закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел иси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех,
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя вынуда заступите мя. Яко одержаша мя злая, им же не из числа. Постигоша мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножившися паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи ми вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут воину, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

блажен разумевая и на нище и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратились и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите, в суе глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши вкупе. На мя шептаху всей вразимой, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповав, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сицы желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущайши мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костем моим, поношахом и вразимый, внегда глаголоти им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там мя настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная еси душе моя и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашим услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси. Озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спасе их. Но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при грозех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны си смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротою паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благословитя Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды. И наставит Тя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильнее, люди под Тобою падут в сердце враг царевы. Престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Сего ради помазать Тя, Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь Тя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижди, преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоей я, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих бывши сынови Твои, поставивши я князя по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зло.
всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, усветил ей селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына о нас дать и изволивай, сподобивай нас достойны быть и Твоей любви, дай словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, яще что хотящий или нехотящий согрешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милости.

Акафист святым равноапостольным царям Константину и Елене. Избрание предвечным царем святей равноапостольней Константине и Елену на всемирное воздвижение животворящего и спасительного креста Господня, им же соделось и спасение рода человеческого, искупленного кровью, пригвожденного на нем Агнца Божия, да все праведни и грешни благодарственно взывают вам. Радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень оружие спасительное. Ангельский собор на земле зряше вели чудо, како обретеся святое древо, на много лет в недрах земли бездушным каменем хранимое, ныне же руками архиерейскими возносимое. Люди же, видевши сие, ниц на землю подоша, слезного пия, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Важе святи равноапостольни Константине и Елено, смиренно величаху. Радуйся, блаженная мати, зело возлюбившая Христа, радуйся, боговенчаный сыне, слуго небесного царя. Радуйтесь, земные ангели и небесные человецы, радуйтесь, строители и тайн Божиих, радуйтесь, яко вами небо и земля, духовно возрадовавшися, радуйтесь, яко от всех земнородных, вкупе прославившися, радуйтесь, достойные носители имени Христова, радуйтесь, два светила великое во вселенней, радуйтесь, святи равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное. Видев славный Константин во время брани с Максентием, в полудни крест на небе светом сияющий, и письмена сим побеждай, повели оковать и все оружие и шлемы бранные, да до конца победи врага помощью крестную, воспоют распятому Христу победную песнь «Аллилуйя». Разум Твой, непросвященный еще святым крещением, царю Константине, просвети Господь во сне нощию, научая победить врага крестным знамением, мы же, дивяся таковому промыслу Божию о Тебе, взываем сицем. Радуйся двукратным видением креста свыше озаренный, радуйся паче всех царей земных превознесенный, радуйся свыше предизбранный на апостольское служение, радуйся победителю врагов, видимых и невидимых, радуйся крест Господень зело прославивый, радуйся церкви Христовой, вся силы отдавый, радуйся врага спасения человеческого посрамивый, радуйся честным крестом, главу его сокрушивый, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретший крест Господень оружие спасительное. Силою креста в обрани ведал еси богомудрый Константине, аз спасу грацией от врагов, и сердце мое уязвлено любовью распятого Христа, его же чту, ему же поклоняюся, и не возбраняю любящим его петь и блаженную песнь «Аллилуйя». Имея в сердце чувства живые христианские веры, великий Константин повеле да сокрушаться идолы, и да созиждутся храмы, и где же сонмы ангелов и лики праведных, выну молят своего Создателя, мы же недостойни, просящие о мире, мира и добром ответе на страшнем судище Христове, зовем вам. Радуйтесь, первые во христианах царие, радуйтесь милосердием и власти украшений, радуйтесь любовью и правдой одеяний, радуйтесь от вражьих прелестей избавлений, радуйтесь уставов церковных хранителей, радуйтесь девства и целомудрия любителей, радуйтесь языческие храмы на земле упразднившие, радуйтесь день воскресный, праздновать и установившие, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное. Бурные потоки христианские крови, Твоим повелением, святый Константине, прияша конец,
сущий в темницях получишав славу, криющийся в пещерах и горах, вспять возвращахуся, ича до церкви, в обзанием святым, в объятии встречаху друг друга, воспевая Богу песни хвалы, аллилуйя. Слышавши мученицы и страдальцы Христовы повеление Твое, богоблажение Константине, да свободно исповедают веру Христову, возвеселишася и со слезами радости воспеваху тисице. Радуйся, Великого Рима, украшение, радуйся узников Христовых освобождение, радуйся языческого мира упразднение, радуйся идолов и кумиров сокрушение, радуйся прав и законов утверждение, радуйся чар волшебных и гаданий, карательное запрещение, радуйся о церкви пекися, аки чудолюбивая мати, радуйся возбранивый осужденных на крестех распятие, радуйтеся святи равноапостольней Константине и Елено, обретший крест Господень оружие спасительное. Воскресение Христово, видевши воспеваху люди, все крест, им же прийде радость всему миру.

сокровище на поклонение всем языкам, с любовью зовущих вам таковая. Радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елену, царе премудрии. Радуйтесь, двоице святая, Богом возлюбленная. Радуйтесь, любовью к нему, аки серафиме пламеневшие. Радуйтесь, ревностью, аки апостолы послужившие. Радуйтесь, усердием вашим, яко жены с мире пришедшие. Радуйтесь, за подвиги ваша, от всех земнородных славимые. Радуйтесь, яко ангелы с вами ликуют на небеси. Радуйтесь, яко человецы выну восхваляют вас на земли. Радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное, проповедником тайны, и дежебетре блаженное древо, бысть некий Иуда, и же не хоте указать и место сие, сего ради изнурен бысть, гладом во глубине кладенца, по повелению святой царицы Елены, ей же Дух Святый откры, да употребит всякое усилие для взыскания креста Господня на радость православным христианам, поющим Богу Аллилуйя. Воссия луч божественного света в сердце Иуды, непреклонного доселе к прошениям и увещаниям богомудрой царицы Елены, и же отверз уста глаголаше, близ Голгофы в капище Венеры, обрящите крест вашего Христа, отто ли начата искати, многие труды понесоша, не обречи же сокровища зело изнемогша, их даже ощутиша велия благоухания из недр земли, усугубиша труды и обретоша три креста, тогда верние люди прославлях у вас со слезами. Радуйтесь, три блаженного древа, усердные искателие, радуйтесь, дело апостольского неленостное продолжателие, радуйтесь, торжество веры православные явившие, радуйтесь, люди, чтущие крест Господень, зело возвеселившие, радуйтесь, воздух животворным знаменем освятившие, радуйтесь, обретением креста, оставившие людям память вечную, радуйтесь, принесшие всему миру радость бесконечную, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное. Хотя тщательно увидите крест, на нем же принесеся жертва святая, да не воздадят честь креста иному, блаженный патриарх Макарий, повели возложите кресты на болящие мертва, сии же ожиша и здраве бяху, тогда люди, видевши чудо, подоша ниц до земли, животворящему кресту, победителю смерти и ада, поюще Аллилуйя. Новый христианский храм созидает мудрая царица Елена на Голгофе для всемирного воздвижения животворящего креста Господня. Бесчисленное же множество людей, молиша блаженного патриарха Макария, да сподобится узреть Господень крест, он же смирение сы исполнен, со священным собором высоко подъяша крест, да видят все зрящие сие, племена и языцы, с благоговением и радостью восклицаху. Радуйся, треблаженное древо, им же спасися двоица первозданная, радуйся, честное древо, им же ад испусти узники, радуйся, честное древо, архангелами и ангелами хранимое, радуйся, честное древо, пророками богоглаголевыми предзримое, радуйся, честное древо, преподобных и праведных веселье, радуйся, честное древо, кающихся грешников, надежду и спасение, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное, странствующему на земли нашего ради спасения, и же не имеешь где головы подклонить, воздвигоша храмы, богомудрые Константине и Елено, в Вифлееме рошимуся, на Голгофе иди же распяться, на горе Елеон, ото не удаже вознесеся к безначальному Отцу, и у дуба Мамврийска, иди же Авраам пригласи его странно, да все верни непрестанно поют серафимскую песнь, Аллилуйя.
Все ваше служение бысть во славу Свящайшего Господа

Пречистая Матери, Заступницы мира, ки язык изречет подъятые вами труды, ки разум постигнет радость, егда обретися вами желаемый крест Господень, всего ради всей земнородни, благодарно взывают вам. Радуйтеся ангельской чистотою пожившие, радуйтеся всем сердцем Господа возлюбившие, радуйтеся апостольской ревностью потрудившиеся, радуйтеся христианским смирением украсившиеся, радуйтеся вся добродетели в себе совокупившие, радуйтеся блаженство райское унаследовавшие, радуйтеся, яко зрите всегда Творца и Господа, радуйтеся, яко мзда ваша много на небесех, радуйтеся, святі равноапостольні Константине и Елено, обретши крест Господень, оружие спасительное. Всякое еретическое учение отвергше, богомудрые отцы и учители, собравшиеся по велениям Твоим, царю Константине, на Первом Вселенском Соборе, Ария отгнаша его пособников, яко гром возгреме во вся концы песни «Аллилуйя». Віті сладковіщані і богоносні отці, святітелі й учителі на соборі Нікейстєм, Ніколай Мерликійський, Спіридон Тримифунський, Пафнутій Фіваїцький, Павел Неокесарійський, Афанасій Александрійський і прочі ісповідниці Христови, і же свыше умудрившися, і зложи шатама символ віри, и всей церкви узаконише петь и Троицу единосущную, принесше песни благодарения Верховному Владыце всех Богу и сослужителю своему взывая. Радуйся, достойный сыне матери своей богомудрой Елены, радуйся, подражавый ей во смирении неизреченно, радуйся царю, превосходяй мудрость Соломона, радуйся, стяжавый веру праотца Авраама, радуйся законов и власти высокие архитектоне, радуйся новой апостоле Великого Града Константинополя, радуйся милостивый и кроткий повелителю, радуйся Первого Никейского собора мудрый председателю, радуйтеся святи равноапостольней Константине и Елено, обретший крест Господень оружие спасительное. Спастися хотящим в подвизе девства, не возбранял еси, великий Константине, да чистым сердцем возносят молитвы единому Богу о мире всего мира и отрешении молвы житейския, яко ангелы поют «Аллилуйя». Стена, покров и защита бысть, тебе во всем сама пречистая Дева, владычица неба и земли, ей же вручил еси новый град твой на брегах Босфора, да все люди е, укрепляем ея милосердным заступлением, воспоминающе веру и подвиги твоя, прихвальни Константине, благоумиленно взывают. Радуйся новую столицу Византии освятивой, радуйся заступлению и покровительству Матери Божией ю вручивой, радуйся храм Божий во имя ее создавый, радуйся горячие молитвы в нем во славы, радуйся, яко раб разумный, таланты своя умноживый, радуйся волю свою, волю Божию предавый, радуйся храмов святых украшение, радуйся пастырей церкви Христовой вразумление, радуйтеся святи равноапостольней Константине и Елено, обретший крест Господень оружие спасительное. Пение и усердные молитвы, приносящие ныне во храме вашем, святи равноапостольней Царие, Константине и Елено, просим со слезами, воздержите блажение ваши руце, ими же приясте крест святый, и молите распятого на нем Господа, да в покаянии непрестанно зовем Ему «Аллилуйя». Светлая радостна кончина ваша, святи равноапостольней Константине и Елено, вы бо победоносное знамение в объятиях своих держаще, показуйте сим, да возмет киш до крест свой и во смирении шествуя путь земного странствия, сподобится получить безболезненную кончину и божественных тайн причащения, со слезами взывая вам. Радуйтеся, яко поете ему со ангелы тресвятое пение, радуйтеся, яко с собором апостолов ему предстоите,
радуйтесь, яко вкупе со всеми святыми, райское селение, зрите. Радуйтесь, бедных и убогих, милостиве и попечителие. Радуйтесь, отузы, пленения, скорые освободителие. Радуйтесь, праздника непочитающих, строгие наказателие. Радуйтесь, о всех чтущих память вашу, пред Господем предстателие. Радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное. Благодать мира, тишину, и спросите притекающим к вашему заступлению, угодницы Божии, сохраните Отечество наше от врагов находящих наны и междоусобные брани, да милость Божию улучим вашими молитвами, вопиюще со всеми святыми, Владыце Христу, Аллилуйя, поюще и восхваляюще вас, святи равноапостольные цари Константине и Елено, празднуем святую память вашу и просим, не забудете нас грешных, чтущих труды и подвиги ваша, да все с верою и любовью зовем к вам. Радуйтесь, града и храма сего покровителие, радуйтесь, пастырем церкви, богомудрые учителие, радуйтесь, во тьме заблудшим, яркие светильницы, радуйтесь за Отечество наше, теплее пред Богом молитвенники, радуйтесь, яко больных, слепых и глухих исцеляете, радуйтесь, яко от нечаянной смерти избавляете, радуйтесь, еретиков и хульников веры, страхом правосудия Божия устрашаете, радуйтесь, грешникам кающимся, прощение у престола Божия испрошаете, радуйтесь, святи равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное. О Двоице премудрые великие цари Константине и Елено, примите малое сие моление наше и приносимое вам хваление, избавите чтущих святую память вашу от греховных страстей и вечного осуждения, да ходатайством вашим возможем до скончания дней своих поклоняйтесь животворящему древу креста Господня, и тамо, и где же сияет свет невечерний, петь его славу креста, Аллилуйя. О Двоице премудрые великие цари Константине и Елено, примите малое сие моление наше и приносимое вам хваление, избавите чтущих святую память вашу от греховных страстей и вечного осуждения, да ходатайством вашим возможем до скончания дней своих поклоняйтесь животворящему древу креста Господня, и тамо, и где же сияет свет невечерний, петь его славу креста, Аллилуйя. О Двоице премудрые великие цари Константине и Елено, примите малое сие моление наше и приносимое вам хваление, избавите чтущих святую память вашу от греховных страстей и вечного осуждения, да ходатайством вашим возможем до скончания дней своих поклоняйтесь животворящему древу креста Господня, и тамо, и где же сияет свет невечерний, петь его славу креста, Аллилуйя. Ангельский собор на земле зряше велие чудо, как обретеся святое древо, на много лет в недрах земли бездушным каменем хранимое, ныне же руками архиерейскими возносимое, люди же, видевши сие, ниц на землю подоша, слезно вопия, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, вас же, святи равноапостольные Константине и Елено, смиренно величаху. Радуйся, блаженная мать, зево возлюбившая Христа, радуйся, боговенчанный сыне свого небесного царя, радуйтесь, земные ангели и небесные человецы, радуйтесь, строители тайн Божиих, радуйтесь, яко вами небо и земля, духовно возрадовавшися, радуйтесь, яко от всех земнородных вкупе прославившися, радуйтесь, достойные носители имени Христова, радуйтесь, два светила великое во вселенней, радуйтесь, святи равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное, избрание предвечным царем, святи равноапостольные Константине и Елено, на всемирное воздвижение животворящего и спасительного креста Господня,
Им же судилось и спасение рода человеческого, искупленного кровью, пригвожденного на нем Агнца Божия, да все праведни и грешни благодарственно взывают вам. Радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное. Упредивни и всехвальни царя, святые равноапостольные Константине и Елено, к вам теплым заступником возносим наши недостойные молитвы, яко веле имати дерзновение ко Господу, и спросите у Него мир церкви и всему миру благоденствие, начальником мудрость, пастырем попечения пастве, посомым смирение, старцем желанное упокоение, мужем крепость, женам благолепие, девственникам чистоту, детям послушание, младенцам христианское воспитание, больным исцеление, враждующим примирение, обидимым терпение, обидящим страх Божий, приходящим в храм сей и молящимся в нем, святое благословение, и всем вся, поко Его жду прошению полезная, да хвалим и поем, благодетеля всех Бога, в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О святи равноапостольни Константине и Елено, избавите приход сей и храм наш от всякого навета вражия, и не оставите заступлением вашим нас немощных. Умолите благость Христа Бога нашего, даровайте нам помыслы в мир, от пагубных страстей всякие скверны воздержание, благочестие же нелицемерное, и спросите нам угодницы Божии, свыше дух кротости и смиренно мудрия, дух терпения и покаяния, да прочее время жития нашего, в вере и сокрушении сердечным поживем, и тако в час кончания нашего, благодарно восхвалим прославившего вас Господа, безначального Отца, единородного Его Сына и единосущного Всеблагого Духа, Троицу нераздельную во веки веков. Аминь. Креста Твоего образ на небеси видев, и як уже Павел, звание не человек прием, в царях апостол Твой Господи, царствующий град в руце Твоей положи, Его же спасай всегда в мире, молитвами Богородицы едини человеку любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Константин днесь, с матерью Еленою крест являют всечестное древо, всех убо иудеев посрамление суще, оружие же напротивное верных людей, на сбороде явися знамение велие и во брани грозное. Величаем, величаем вас, святые благоверни и равноапостольни царя Константине и Елену, и чтим святую память вашу, вы бо святым крестом всю вселенную просвятили.

зло копится в сердцах человеческих, оскудевших добром и любовью, ожиревших от сделок коммерческих и упившихся злобой и кровью, развращенных, жестоких, нелюбящих, равнодушных к страдам.

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем.

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

сердце от страстей они не лечат. Хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь законы

ближних и себя, отдав на муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скоро я так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил, а у него есть деньги, чтоб заплатить за помощь.

и вытирала тело от крови. А он стонал, ни в ком не вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач, узнав о смерти этой,

отчаянием сраженный, как кинжалом. Без меры любит нас Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно.

А жизнь похожа на вокзал, всего не более. Перед отправкой в дальние края маршрут мы и

но втайне исполнять свои хотения, не замечая гибели своей. И будем ехать, плыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах и стлякухся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя напомнишася поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силу моя, и свет очию моей, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имы во устех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возблагая о благах у мя, за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил и все дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачи всяческая суета, всяк человек живый. Уба образом ходит человек, обачи в суем отеца. Сокровищ стоит и невесть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял иси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи. Яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби ми да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господа, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившися паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси. Всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех, все прийду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех.
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя вынуда заступите мя. Яко одержаше мя злая, им же не из числа. Постигоше мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишеся паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут войну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен разумевая и на нище и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите, в суе глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши в купе. На мя шептаху все вразимые, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголитесь о мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущайше мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятеся, сего ради помянух тя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костям моим, поношахам и вразимый, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отрину мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущающая мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашему услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси. Озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразях наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеялны еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя от глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего. Яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны еси смертная. Аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце. За не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпей земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела мои о цареве. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, сего ради благословить, а Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильне. Люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоей я, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец твоих бывши сынови твои, поставишь я князи по всей земли. Помяну имя твое во всяком роде и роде. Сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зло.
Всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Восшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью его. Речное устремление веселят град Божий, освятил есть селение свое вышний. Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Придите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Вознесуся в языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дать и изволивай, сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или нехотящий согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец и есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

Акафист святым равноапостольным царям Константину и Елене. Избрание предвечным царем, святей равноапостольней Константине и Елену, на всемирное воздвижение животворящего и спасительного креста Господня, им же соделось и спасение рода человеческого, искупленного кровью, пригвожденного на нем Агнца Божия, да все праведни и грешни благодарственно взывают вам. Радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень оружие спасительное. Ангельский собор на земле зряше вели чудо, как обретися святое древо, на много лет в недрах земли бездушным каменем хранимое, ныне же руками архиерейскими возносимое. Люди же, видевши сие, ниц на землю подоша, слезного пия, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Важе святи равноапостольней Константине и Елено, смиренно величаху. Радуйся, блаженная мати, зело возлюбившая Христа, радуйся, боговенчаный сыне, слуга небесного царя. Радуйтесь, земные ангели и небесные человецы, радуйтесь, строители тайн Божиих, радуйтесь, яко вами небо и земля, духовно возрадовавшися, радуйтесь, яко от всех земнородных, вкупе прославившися, радуйтесь, достойные носители имени Христова, радуйтесь, два светила великое во вселенней, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное. Видев славный Константин во время брани с Максентием, в полудни крест на небе светом сияющий, и письмена сим побеждай, повели оковать и все оружие и шлемы бранные, да до конца победи врага помощью крестною, воспоют распятому Христу победную песнь «Аллилуйя». Разум Твой, непросвященный еще святым крещением, царю Константине, просвети Господь во сне нощию, научая победить и врага крестным знамением, мы же, дивяся таковому промыслу Божию о Тебе, взываем сице. Радуйся двукратным видением креста свыше озаренный, радуйся паче всех царей земных превознесенный, радуйся свыше предизбранный на апостольское служение, радуйся победителю врагов, видимых и невидимых, радуйся крест Господень зело прославивый, радуйся церкви Христовой, вся силы отдавый, радуйся врага спасения человеческого посрамивый, радуйся честным крестом, главу его сокрушивый, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень оружие спасительное. Силою креста в обрани ведал еси богомудрый Константине, аз спасу грацией от врагов, и сердце мое уязвлено любовью распятого Христа, его же чту, ему же поклоняюся, и не возбраняю любящим его петь и блаженную песнь «Аллилуйя». Имея в сердце чувства живые христианские веры, великий Константин повелел да сокрушаться идолы, и да созиждутся храмы, и где же сонмы ангелов и лики праведных, выну молят своего Создателя, мы же недостойни, просящие о мире мира и добром ответе на страшном судище Христове, зовем вам. Радуйтесь, первые во христианях царие, радуйтесь милосердием и властью украшений, радуйтесь любовью и правдою одеяний, радуйтесь от вражьих прелестей избавлений, радуйтесь уставов церковных хранителей, радуйтесь девства и целомудрия любителей, радуйтесь языческие храмы на земле упразднившие, радуйтесь день воскресный, праздновать и установившие, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное. Бурные потоки христианские крови, Твоим повелением, святый Константине, прияша конец,
сущий в темницях получишь ослабу, криющийся во пещерах и горах, вспять возвращахуся, и чада церкви, в обзанием святым, в объятии встречах у друг друга, воспевая Богу песни хвалы, аллилуйя. Слышавши мученицы и страдальцы Христовы повеление Твое, Богоблажение Константине, да свободно исповедают веру Христову, возвеселишася и со слезами радости воспевах у тисице. Радуйся Великого Рима украшение, радуйся узников Христовых освобождение, радуйся языческого мира упразднение, радуйся идолов и кумиров сокрушение, радуйся прав и законов утверждение, радуйся чар волшебных и гаданий, карательное запрещение, радуйся о церкви пекися, аки чадолюбивая мати, радуйся возбранивый осужденных на крестех распятие, радуйтеся святей равноапостольней Константине и Елено, обретший крест Господень оружие спасительное. Воскресение Христово видевши воспеваху людие, се крест им же прийде радость всему миру, неведомо бысть миру оружие, им же новый Давид победи смерть, сокрыто бысть от поклонения верных людей, ангелы токмо охранях очистный крест, немолчно воспевая «Аллилуйя». Видя 80-летняя старица, богомудрая мать Елена, сердце твое, причудне царю Константине, желанием исполнено к прославлению святого древа, сама с отчаянием приемлет труды, да откроет сокровище на поклонение всем языкам, с любовью зовущих вам таковая. Радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елену царе премудрии, радуйтесь, двоице святая, Богом возлюбленная, радуйтесь любовью к нему, аки серафиме пламеневшие, радуйтесь ревностью, аки апостолы послужившие, радуйтесь усердием вашим, яко жены с мире пришедшие, радуйтесь за подвиги ваша, от всех земнородных славимые, радуйтесь, яко ангелы с вами ликуют на небеси, радуйтесь, яко человецы выну, восхваляют вас на земли, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретший крест Господень, оружие спасительное, проповедником тайны, и дежебетре блаженное древо, бысть некий Иуда, иже не хоте указать и место сие, сего ради изнурен бысть, гладом во глубине кладенца, по повелению святой царицы Елены, ей же Дух Святый откры, да употребит всякое усилие для взыскания креста Господня на радость православным христианам, поющим Богу «Аллилуйя». Воссия луч божественного света в сердце Иуды, непреклонного доселе к прошениям и увещаниям богомудрой царицы Елены, иже отверз уста глаголаше, близ Голгофы в капище Венеры, обрящите крест вашего Христа, оттоле начата искати, многи труды понесоша, не обрече же сокровища, зело изнемогша, их даже ощутиша велия благоухания из недр земли, усугубиша труды и обретоша три креста, тогда верние люди прославляху вас со слезами. Радуйтеся три блаженного древа, усердные искателие, радуйтеся дело апостольского неленостное продолжателие, радуйтеся торжество веры православной явившие, радуйтесь, люди, чтущие крест Господень, зело возвеселившие, радуйтесь, воздух животворным знаменем освятившие, радуйтесь, обретением креста, оставившие людям память вечную, радуйтесь, принесшие всему миру радость бесконечную, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елено, обретшие крест Господень, оружие спасительное». Хотя тщательно увидите крест, на нем же принесеся жертва святая, да не воздадят честь креста иному, блаженный патриарх Макарий, повели возложите кресты на болящие мертва, сии же ожиша и здраве бяху,
Тогда люди, видевши чудо, подошва ниц до земли, животворящему кресту, победителю смерти и ада, поющие «Аллилуйя». Новый христианский храм созидает мудрая царица Елена на Голгофе для всемирного воздвижения животворящего креста Господня. Бесчисленное же множество людей, молиша блаженного патриарха Макария, да сподобится узреть и Господень крест, он же смирение сы исполнен, со священным собором высоко подъяша крест, да видят все зрящие сие, племена и языцы, с благовением и радостью восклицаху. Радуйся, треблаженное древо, им же спасися двоица первозданная, радуйся, честное древо, им же ад испусти узники, радуйся, честное древо, архангелами и ангелами хранимое, радуйся, честное древо, пророками богоглаголевыми предзримое, радуйся, честное древо, преподобных и праведных веселье, радуйся, честное древо, кающихся грешников, надежду и спасение, радуйтесь, святи равноапостольные Константине и Елено, обретший крест Господень оружие спасительное, странствующему на земли нашего ради спасения, и же не имеешь где головы подклонить, воздвигоша храмы, богомудрий Константине и Елено, в Вифлееме рошимся, на Голгофе иди же распяться, на горе Елеон, ото нюду же вознесейся к безначальному Отцу, и у дуба Мамврийска, иди же Авраам, пригласи его странно, да все верни непрестанно поют серафимскую песнь, Аллилуйя. Все ваше служение бысть во славу Свящайшего Господа Его Пречистая Матери, Заступницы Мира, ки язык изречет подъятые вами труды, ки разум постигнет радость, егда обретися вами желаемый крест Господень, всего ради все земнородни, благодарно взывают вам. Радуйтеся ангельской чистотою пожившие, радуйтеся всем сердцем Господа возлюбившие, радуйтеся апостольской ревностью потрудившиеся, радуйтеся христианским смирением украсившиеся, радуйтеся вся добродетели в себе совокупившие, радуйтеся блаженство райское унаследовавшие, радуйтеся, яко зрите всегда Творца и Господа, радуйтеся, яко мзда ваша много на небесех, радуйтеся, святи равноапостольные Константине и Елено, обретший крест Господень, оружие спасительное. Всякое еретическое учение отвергшее богомудрые отцы и учители, собравшиеся повелением Твоим, царю Константине, на Первом Вселенском Соборе, ария отгнаша его пособников, яко гром возгремева вся концы песни, Аллилуйя. Ведь и сладковещание, и богоносні отцы, святители и учители на соборе Никейстем, Николай Мерликийский, Спиридон Тримифунский, Пафнутий Фиваицкий, Павел Неокесарийский, Афанасий Александрийский и прочие исповедницы Христовы, и же свыше умудрившися, изложиша тама символ веры, и всей церкви узаконише петь и Троицу единосущную, принесше песни благодарения Верховному Владыце всех Богу и сослужителю своему взывая. Радуйся, достойный сыне матери своей богомудрой Елены, радуйся, подражавый ей во смирении неизреченно, радуйся царю, превосходяй мудрость Соломона, радуйся, стяжавый веру праотца Авраама, радуйся законов и власти высокие архитектоне, радуйся новый апостоле великого града Константинополя, радуйся милостивый и кроткий повелителю, радуйся первого Никейского собора мудрый председателю, радуйтеся святи равноапостольней Константине и Елено, обретший крест Господень оружие спасительное. Спастися хотящим в подвизе девства, не возбранял еси, великий Константине, да чистым сердцем возносят молитвы единому Богу о мире всего мира и отрешении молвы житейския, яко ангелы поют «Аллилуйя». Стена, покров и защита бысть, тебе во всем сама пречистая дева,
владичице неба і землі, їй же вручив єсі новий град твой на брігах Босфора, та всі люди є, укріпляєм її милосердим заступленням, воспоминаючи віру і подвиги твоя.

очистительное, пение и усердные молитвы, приносящие ныне во храме вашем, святые равнопостольные царие Константине и Елену, просим со слезами, воздержите блажение ваши руце, ими же приясти крест святый, и молите распятого на нем Господа, да в покаянии непрестанно зовем Ему Аллилуйя. Светлая радостна кончина ваша, святые равноапостольные Константине и Елену, вы бо победоносное знамение в объятиях своих держаще, показуйте сим, да возьмет киждо крест свой и во смирении шествуя путь земного странствия, сподобится получить безболезненную кончину и божественных тайн причащения, со слезами взывая вам. Радуйтесь, яко поете ему со ангелы тресвятое пение, радуйтесь, яко с собором апостолов ему предстоите, радуйтесь, яко вкупе со всеми святыми райское селение зрите, радуйтесь, бедных и убогих милостиве и попечителие, радуйтесь, отузы пленения скорое освободителие, радуйтесь, праздника непочитающих строгие наказателие, радуйтесь о всех, чтущих память вашу, пред Господем предстателие, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елену, обретшие крест Господень оружие спасительное. Благодать мира, тишину, и спросите притекающим к вашему заступлению угодницы Божии, сохраните Отечество наше от врагов находящих наны и междоусобные брани, да милость Божию улучим вашими молитвами, вопиюще со всеми святыми, Владыце Христу, Аллилуйя, поюще и восхваляюще вас, святые равноапостольные царе Константине и Елену, празднуем святую память вашу и просим, не забудите нас грешных, чтущих труды и подвиги ваша, да все с верою и любовью зовем к вам. Радуйтесь, града и храма сего покровителие, радуйтесь, пастырем церкви богомудрые учителие, радуйтесь, во тьме заблудшим яркие светильницы, радуйтесь за Отечество наше теплее пред Богом молитвенники, радуйтесь, яко больных, слепых и глухих исцеляете, радуйтесь, яко от нечаянной смерти избавляете, радуйтесь, еретиков и хульников веры, страхом правосудия Божия устрашаете, радуйтесь, грешникам кающимся, прощение у престола Божия испрошаете, радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елену, обретшие крест Господень, оружие спасительное. Удвоится премудрые великие цари Константине и Елену, примите малое сие моление наше, и приносимое вам хваление, избавите чтущих святую память вашу от греховных страстей и вечного осуждения, да ходатайством вашим, возможем до скончания дней своих поклонятися животворящему древу креста Господня, и тамо, и где же сияет свет невечерний, петь его славу креста, Аллилуйя. Удвоится премудрые великие цари Константине и Елену, примите малое сие моление наше, и приносимое вам хваление, избавите чтущих святую память вашу от греховных страстей и вечного осуждения, да ходатайством вашим, возможем до скончания дней своих, поклонятися животворящему древу креста Господня, и тамо, и где же сияет свет невечерний, петь его славу креста, Аллилуйя. Удвоится премудрые великие цари Константине и Елену, примите малое сие моление наше, и приносимое вам хваление, избавите чтущих святую память вашу от греховных страстей и вечного осуждения, да ходатайством вашим, возможем до скончания дней своих, поклонятися животворящему древу креста Господня, и тамо, и где же сияет свет невечерний, петь его славу креста, Аллилуйя. Ангельский собор на земле зряше вели чудо, как обретися святое древо, на много лет в недрах земли бездушным каменем хранимое, ныне же руками архиерейскими возносимое, люди же, видевши сие, ниц на землю подоша, слезного пия, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

помилуй. Вас же, святые равноапостольные Константине и Елену смиренно величаху. Радуйся, блаженная мать, зело возлюбившая Христа. Радуйся, боговенчанный сыне своего небесного царя. Радуйтесь, земные ангели и небесные человецы. Радуйтесь, строители тайн Божиих. Радуйтесь, яко вами небо и земля, духовно возрадовавшися. Радуйтесь, яко от всех земнородных вкупе прославившися. Радуйтесь, достойные носители имени Христова. Радуйтесь, два светила великое во вселенней. Радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елену, обретшие крест Господень, оружие спасительное. Избранные предвечным царем, святые равноапостольные Константине и Елену, на всемирное воздвижение животворящего и спасительного креста Господня, им же соделось спасение рода человеческого, искупленного кровью, пригвожденного на нем Агнца Божия, да все праведни и грешни благодарственно взывают вам. Радуйтесь, святые равноапостольные Константине и Елену, обретшие крест Господень, оружие спасительное. О предивные всехвальные цари, святые равноапостольные Константине и Елену, к вам теплым заступником возносим наши недостойные молитвы, яко веле имате дерзновение ко Господу, и спросите у Него мир, церкви и всему миру благоденствие, начальником мудрость, пастырем попечения пастве, пасом им смирение, старцем желанное упокоение, мужем крепость, женам благолепие, девственникам чистоту, детям послушание, младенцам христианское воспитание, больным исцеление, враждующим примирение, обидимым терпение, обидящим страх Божий, приходящим в храм се и молящимся в нем, святое благословение, и всем вся покоего жду прошению полезная, да хвалим и поем, благодетеля всех Бога, в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О святые равноапостольные Константине и Елену, избавите приход се и храм наш от всякого навета вражия, и не оставите заступлением вашим нас немощных. Умолите благость Христа Бога нашего, даровайте нам помыслы в мир, от пагубных страстей всякие скверны воздержание, благочестие же не лицемерное, и спросите нам, угодницы Божии, свыше дух кротости и смиренно мудрия, дух терпения и покаяния, да прочее время жития нашего, в вере и сокрушении сердечным поживем, и таков час кончания нашего, благодарно восхвалим прославившего вас Господа, безначального Отца, единородного Его Сына и единосущного Всеблагого Духа, Троицу нераздельную во веки веков. Аминь. Креста Твоего образ на небеси видев, и як уже Павел, звание не человек прием, в царях апостол Твой Господи, царствующий град в руце Твоей положи, Его же спасай всегда в мире, молитвами Богородицы едини человеку любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Константин днесь с матерью Еленою крест являют всечестное древо, всех убо иудеев посрамление суще, оружие же напротивное верных людей, на сбороде явися знамение вели и в обране грозное. Величаем, величаем вас, святые благоверни и равноапостольни царя Константине и Елену, и чтим святую память вашу, вы бо святым крестом всю вселенную просвятили.

Давид предначина и ликование играет, и ликовствует с нами, и царицу зовет украшенную пречистая, предстоящую всечистая в храме.